Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-79. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
10: Love Radio.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук, 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувумен всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
11: Лаврадио.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Успейте до 11 августа. В фирменных магазинах Ситна килограмм шашлыка для пикника всего 249 рублей 90 копеек. Идеальный ужин на природе уже ждет вас. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже. 0+.

0: Реклама «Меньше минуты». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНИЭС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске, 20-66-66.
9: «Лав-Радио».

дети все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Лав-радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
5: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
15: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лав-радио.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
6: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. The Love Radio. Летний сезон.
2: Бадумс, как говорится, доброе утро, здрасте, дорогие друзья, рад вас слышать, рад вас чувствовать и, конечно же, рад вместе с вами проводить это утро. Красавцы Love Radio с вами, 7.00 в Москве, ровно, меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы будем просыпаться, как обычно, наслаждаться хорошей музыкой, лето продолжается, не думаем о том, что уже осталось буквально там 3 недели, даже меньше от этого сезона, все еще будет, все еще впереди, так что давай с этим настроим, прямо сейчас ворвемся в этот вторник и победим его вместе под самый крутой плейлист. Джон Сами, The Wall, Julia Church, Shades of Blue. Прямо сейчас, далее Gorillaz, Feel Good Thing. Оставайся и заряжайся. Спонсор утреннего шоу АО Суд.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: и Weasel. Красивая работа с известной мировой мелодией, естественно. Тем временем в Москве 7 часов 18 минут, и мы с тобой движемся дальше по этому утру. Кто уже на кофе, так же, как и я, всем большой привет, друзья, присоединяйтесь. Без кофе хуже, чем с ним, как бы и что бы ни говорили нам разные диетологи и нутрициологи, я люблю кофе. Также я люблю с вами общаться. В следующем часе начнем уже интересную тему. Будем разговаривать о красоте мужчин, преимущественно, но через призму их профессии. Все будет в свое время, так что обязательно оставайся. Пока что просыпайся, заряжайся крутой музыкой. Впереди наш лучший утренний плейлист The Bose Magnetic, Элок, Дженнифер Лопес, Everything is Fine.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Лаврадио. Лаврадио.
12: Красавцы. Лаврадио.

0: между прочим. Люблю денежки, а также хорошие и приятные предсказания от звезд. Стартрип немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Удачный день для запуска проекта, который принесет вам признание.
2: Тельцы.
0: Вы с легкостью решите все важные рабочие вопросы.
2: Близнецы.
0: Свежие новости вдохновят вас на новые цели.
2: Раки.
0: Уютный вечер дома вернет вам душевный покой.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в самом центре внимания, львы.
2: Девы.
0: Наведите порядок в личной жизни.
2: Весы.
0: День принесет новые полезные знакомства.
2: Скорпионы.
0: Вы доверьтесь внутреннему голосу.
2: Стрельцы.
0: Прекрасный день для расширения кругозора и планирования путешествий.
2: Козероги.
0: Дисциплина и точный расчет могут вам быстро определить. Помогут вам быстро опередить конкурентов. Вот так вот.
2: Водолеи.
0: Нестандартная идея принесет вам заслуженную похвалу от руководства.
2: Рыбы.
0: И у нас, у рыб, любимое хобби подарит вам мощнейший заряд вдохновения. Погнали! Впереди лучшая музыка, впереди лучший заряд энергии для всех знаков зодиака.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей.
12: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол».
13: «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Rock, Lights, Camera, Action, свет, камера, мотор здесь, в эфире, Love Radio. Мы с тобой движемся вперед, 7.50 практически в Москве, красавцы с тобой. В новый музыкальный час отправимся через пару хитов Шакира, Burna Boy, Дай-Дай и Slater Dance будут. Ну а также я тебе напоминаю, что для двух слушателей Love Radio это лето уже стало особенным. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может вполне себе стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а сейчас точно погнали в новый музыкальный. Спонсор рубрики АО «Су».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова.
8: Сергей Лазарев.
9: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Россиян предупредили о сбоях в работе Visa и MasterCard. Джон Хэм впервые станет отцом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В национальной системе платежных карт сообщили о проблемах при использовании пластика Visa и MasterCard при совершении покупок в интернете. НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты. Пользователям рекомендуется заменить карты на пластик МИР. Он будет работать без изменений. Авиавласти хотят получать доступ к врачебной тайне граждан без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Согласно подготовленному проекту закона, сведения будут использоваться только в указанных выше целях и не подлежат разглашению. Звезда сериала «Друзья и соседи» Джон Хэм впервые станет отцом. Когда малыш появится на свет, пока неизвестно. Напомню, актеру 55 лет, а его супруге и коллеге Ане Аскиоле 38. Звезды поженились в 23-м году. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в последнем финале акции, который состоится 14 августа. Подробности и правила на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Нейросеть взломала сайт спортивного зала, чтобы записать своего хозяина на тренировку. Мужчина попросил личного и помощника забронировать утреннее занятие. Искусственный интеллект не только записал владельца на несколько месяцев раньше положенного срока, но и убрал из листа ожидания реального человека, стоявшего перед Эндрю, в качестве искупления и помог составить письмо разработчикам ПО с отчетом об ошибке безопасности. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
3: Становится страшно, до чего же дальше может дойти развитие искусственного интеллекта, будет звонить тебе по ночам и дышать в трубку, ну а ты уже думаешь, что это и кто это. Ладно, погнали дальше. 8.02 в Москве. От темы искусственного интеллекта к нормальным человеческим нашим темам переходим и начинаем наш форум. Сегодня мы с вами интересную историю будем изучать и тему обсуждать. Самые красивые мужчины – это врачи. Вот такое вот утверждение есть благодаря 48% наших российских девушек и женщин. Также в список самых привлекательных парней попали пилоты, спасатели и фитнес-тренеры. Вот по мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Ну а как вы думаете, люди какой профессии самые привлекательные для вас? И давайте составим список самых-самых привлекательных профессий. Так вот, пишите в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6, какие профессии самые привлекательные, но и сексуальные, естественно, для вас. А также я скоро оставлю кружочек в нашем канале, там тоже можно будет пообсуждать. Интересная тема, погнали!
4: Спонсор рубрики АОСУ.

0: Нотр и 54 Ultra здесь в эфире Love Radio 809 столицы. Красавцы с тобой. Сегодня изучаем и обсуждаем профессии.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие же профессии для вас самые привлекательные в жизни? Вот, девушки, вы пишите в наш мессенджер Макс по номеру 815-300-106-6. Какие мужские профессии привлекают вас? Ну, а молодые люди, вы пишите туда же, какие женские профессии вам приятно было бы, собственно, с представительницами каких профессий вам приятно было бы познакомиться и, может быть, даже завести отношения. Пока вы размышляете, думаете, придумываете и пишите, я вот расскажу вам, что есть даже несколько исследований крупных дейтинговых платформ по нашему сайтов и знакомств, и сервисов знакомств. Так вот, одно самое крупное дейтинговое агентство в мире говорит, что вот мужские профессии, которые привлекают женщин, это пилот, предприниматель, основатель бизнеса, пожарный, врач и телерадиоведущий. Ура! Yes! Да, я куда-то хотя бы в какой-то топ попал. Все мои коллеги вас поздравляем, мы привлекательны для девушек. А вот женские профессии, которые привлекают нас, а мужчин, это физиотерапевт. Ну, тут вот вопрос у меня, почему? Я недавно проходил курс физиотерапии, а меня никто не привлек. Ладно, дальше. Дизайнер интерьеров, интересная профессия. Предприниматель, получается, предпринимательница. Стилист и специалист по связям с общественностью, а также учитель. Вот такие вот, по мнению дейтинговых агентств, женские профессии мужчин привлекают. Ну, а что думаете вы по этому поводу? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6. Обсуждаем сегодня в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Этим утром под Дэвида Гетту и Биби Рекса «I'm good». Здесь на волнах Love Radio, 8.18 в Москве. Красавцы, с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто здесь, всем, кто с нами. Присоединяйтесь, мы сегодня обсуждаем...
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие профессии для вас самые привлекательные? Мужские профессии для женщин и женские профессии для мужчин? Пиши свое мнение в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в наш канал под кружочком со мной. Есть тема нашего сегодняшнего форума. И уже нам наши слушатели пишут, отвечают. Стюардессы пишут, самые привлекательные, это одно мнение. А дальше девушка пишет, к сожалению, без имени в профиле, но так или иначе, у меня будущий муж летчик, она пишет, очень красивый, и я очень горда, что завтра замуж выхожу за него. Наше поздравление заранее вам, крепких долгих лет совместной жизни. Так вот, какова же психология привлекательности и почему именно пилоты и стюардессы настолько привлекают людей вообще разных полов, да? Так вот, магия униформ. Здесь есть такая история. Вот орел романтики и путешествия, а также подсознательный сигнал о высоком интеллекте и железном, естественно, здоровье. В пилоты абы кого с поломанным здоровьем не возьмут. Ну и, конечно, если у тебя нет харизмы. Хотя, кстати говоря, став пилотом, может быть, у тебя и харизма поднимется X200. Думаем об этом, если вы хотите поменять профессию. Но сегодня мы разговариваем о том, какие профессии самые привлекательные для девушек и для мужчин. Пишите мессенджер Макс 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.
11: Авторадио.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Бизарр» здесь в эфире Love Radio. Красавцы, по-прежнему с тобой и наша тема.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие мужские и женские профессии для вас самые привлекательные, и вы с удовольствием бы познакомились с таким человеком, с человеком такой профессии? Или, может быть, выходите уже замуж, как одна из наших слушательниц написала, что она за пилот выходит замуж. Так вот, пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в канал, там уже разгорается беседа, и накидывайте свои варианты, какие же профессии самые привлекательные для вас. Так вот, Анастасия пишет нам: военные моряки, ей нравится, сердечек накидала. 21 год уже замужем за таким, люблю очень, пишет. Ольга в Макс нам написала: самая привлекательная мужская профессия — это инженер-строитель. Работы много, все время занят, все мысли о работе, и это мой муж Иванов Сергей. В это воскресенье, кстати говоря, у него был профессиональный праздник. Просит поздравить нас с этим его. Обнинск, Иванов Сергей Алексеевич. Так написала Ольга, ваша жена. Поздравляем вас с прошедшим праздником, профессиональным днем строителя. Ну а также продолжаем обсуждать тему нашего с вами форума. Какие самые привлекательные профессии, мужские и женские, для вас? Пишите мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же наш канал под кружочком со мной. Есть форма для ваших сообщений.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +22 градусов.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 50.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
13: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Лаврадио.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Heaven I Run здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8:49 в столице. У нас интересная тема, какие же профессии самые привлекательные. И это мы с тобой изучаем и обсуждаем в нашем форуме.
1: Форум «А что думаешь ты?»
0: Пришло, к сожалению, время финалить наш сегодняшний с тобой разговор по поводу профессии. Итак, если подводить итог, такой у нас промежуточный наверняка итог, какие профессии самые привлекательные? У нас военные моряки, пилоты, фитнес-тренеры, строители. Именно эти мужские профессии привлекают девушек больше всего. Ну а что же по антирейтингам? Они же тоже существуют. Красные флаги в анкетах, ну и в принципе в занятиях по жизни. Так вот, это одни из инфлюенсеры, блогеры, ассоциируются с нарциссизмом и жизнью на показ. Согласен. Дальше. Сотрудники полиции пугают жестким графиком профдеформации и строгим контролем. Криптоны, криптобро и финансовые консультанты часто воспринимаются как зануды или потенциальные мошенники. Но есть такое. Ничего не скажешь, не поспоришь. А также последний красный флаг в профессиях мужчин для девушек – это актеры и музыканты. Стереотип о ветренности, нестабильном доходе и вечном поиске себя присутствует. Ну как так? Вот и в начале часа я воодушевился, что телерадиоведущие – это привлекательная профессия, это про меня. Ну вот, а музыканты куда? Ну вот почему так? Разбито мое сердечко. Но так считают девушки и имеют право на это. Друзья, дамы и господа, спасибо вам огромное за то, что принимаете активное участие в нашем форуме. Завтра будет новая тема. Ну а пока послушаем музыку до конца этого часа в Индии. Я хочу Мод Шаде. Также будет Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Спонсор рубрики АО Суд.

0: круглосуточно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: Лумакс Мэгл. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В России предложили новую меру поддержки семьи с детьми. Ученые открыли необычную пользу правильной осанки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В общественной палате предложили ввести пособие на оплату услуг няням для семей с маленькими детьми в качестве одной из мер поддержки демографии. В России уже получила развитие система социальных нянь. Она действует в рамках соцобслуживания и охватывает многодетных, семьи с детьми-инвалидами и семьи участников спецоперации. Туристам из России не стоит ожидать сильного снижения стоимости отдыха в Турции в ближайшее время. Инфляция в стране и динамика курса доллара ограничивают возможности отелей. В то же время местные власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление скидок для поддержки спроса на отдых. Мэттью МакКонахи отметился в ленте под названием «Соперники Амзия Кинга». По сюжету, к владельцу медовой фабрики неожиданно возвращается приемная дочка, и мужчина начинает войну с конкурентами своего бизнеса. Картина выйдет за границей 14 августа. Дочка Мэтта Дэймона стала моделью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Житель Америки стал профессором 18 лет и попал в книгу рекордов Гиннесса. Натан Томас уже в 10 лет одновременно учился в колледже и школе, в 14 окончил последнюю, а к совершеннолетию получил степень магистра в области электронной инженерии. От правильной осанки зависит не только, какое впечатление человек производит на окружающих, но и продуктивность его работы. Как выяснили иностранные ученые, люди с ровной спиной чувствуют себя лидерами, настойчиво выполняют трудные задачи и легче принимают сложные решения. А вот сутулые им чаще вспоминают неудачи и бросают дело почти сразу, как только устают. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Держим наши спинки ровно, потому что мы же лидеры с вами, ну а также переживаем и печемся за свое ментальное и психологическое состояние. И вот чтобы оно было в порядке, следующая новость для тебя. Так вот, в многоэтажном комплексе Mooncat City в Гуанчжоу живет около 1000 кошек более 30 пород. Это вот настоящий кошачий дворец в Китае. Внутри игровые зоны, спальни, тематические этажи и даже детский сад для котят. Ну какова милота! Билет стоит 850 рублей в переводе на наши деньги. За них можете играть с пушистыми хоть целый день. Так вот, кошатники уже собираются в Китай. Да и не только они, а те люди, которые хотят, чтобы ваше здоровье, психологическое и спокойствие были просто на максимальном 99-м уровне. Ну, не забывайте, приезжайте в Китай, приходите в этот отель, держите спину ровно, и все, вы хакнули жизнь. Погнали дальше. Хьюгель и Меланжел, Alternate Moving to the Sun на старте этого часа. Танцуем.
4: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Фан здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Тем временем в Москве уже 9 часов 19 минут. И я напоминаю, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Уже в эту пятницу, 14 августа, определим победителя, который пополнит копилку впечатлений, не забывая путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а впереди у нас DJ Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
11: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
12: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: P.O.D. Изи Бизус. Здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Careful, осторожно. Именно так называется эта работа, которая очень сильно тянет на танцевальную и тянет за собой наш гороскоп.
1: Три, два, один. Старт трек.
0: Сегодня удачный день для запуска проекта, который принесет признание.
2: Тельцы.
0: Вы с легкостью решите все важные рабочие вопросы.
2: Близнецы.
0: Свежие новости вдохновят вас на новые цели.
2: Раки.
0: Уютный вечер дома вернет вам душевный покой.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в самом центре внимания.
2: Девы.
0: Наведите уже, наконец, порядок в личной жизни.
2: Весы.
0: День принесет новые полезные знакомства.
2: Скорпионы.
0: Доверьтесь своему внутреннему голосу.
2: Стрельцы.
0: Прекрасный день для расширения кругозора и планирования путешествий.
2: Козероги.
0: Дисциплина и точный расчет помогут вам быстро опередить конкурентов.
2: Водолеи.
0: Нестандартная идея принесет вам заслуженную похвалу от руководства.
2: Рыбы.
0: И мы, рыбы, любимое хобби, подарит нам мощный заряд вдохновения. Слушать музыку здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» пусть будет твоим любимым хобби.
3: Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: got it from me. Все, что тебе нужно, ты получишь от меня. Поется в работе Stumbling In от Сирила. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Красиво продолжаем наше утро. Впереди у нас игрушка DJ Lover.
1: DJ Lover.
0: Все, что тебе нужно сделать, чтобы принять в ней участие, это внимательно послушать три отрывочка из треков, которые я тебе поставлю, и определить, о каком, какой из них относится к музыканту, которому мы сейчас с тобой поговорим. А поговорим мы про звезду мирового масштаба, между прочим, про норвежского диджея и музыкального продюсера Кири Горвелдаля, более известного как Кайго. В общем, музыка сопровождала этого парня, как всегда, с детства. В 6 лет он начал брать уроки фортепиано, 15-16 лет уже пробовал создавать свою электронную музыку в программе Logic Studio, используя MIDI-клавиатуру и обучаясь какие-то курсы из видеохостингов. Так вот, Кайго известен яркими коллаборациями с Селеной Гомес, там же были Imagine Dragons, One Republic, Whitney Houston, Ellie Goulding и другие мировые имена и знаменитости. Так вот, какой из треков, которые я прямо сейчас тебе поставлю, написал Кайго? Ты слушаешь, я тебе ставлю треки, ты пишешь наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, первый, второй или третий, и получаешь подарок.

0: Пока ты пишешь наш Макс 8-915-300-106-6, первый это трек или второй, я тебе немножечко побольше расскажу про Кайго и его интересную жизнь, про шоу «Stole the Show», с английского переводится как «затмить всех», ну или «украсть шоу». Это не просто название его первого большого хита 2015 года, но и заголовок официального автобиографического документального фильма о нем же «Кайго Stole the Show», в котором показан его переход из диванного, так сказать, музыканта в мировую суперзвезду. Ну а главным событием фильма и первым шоу такого масштаба стал легендарный сольный концерт на арене Barclays Center в Бруклине, это в Нью-Йорке. Так вот, я прямо сейчас перехожу в наш мессенджер Макс и смотрю, кто же первый написал правильный ответ и циферку, естественно, циферку. Так, посмотрим. Вот у нас есть Евгения, которая говорит, что это трек номер один, и надо глянуть, не так ли это, Да, конечно, это так. Что я тут тяну резину, как говорится, Евгения? Я вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космецевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи. Да, все это есть. Восстановление кожного барьера и защита от кожного стресса тоже. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Евгения, я вас поздравляю. Ну, а мы проходим дальше с тобой. Финал час не с горами. Будет Temper City Self-Aware, а также Touch and Go. Would you?
1: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
8: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Власти планируют усилить требования к управляющим компаниям. Россияне нашли новый способ получать дофамин. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Требования к управляющим компаниям необходимо усиливать. Как заявили в Минстрое, работать должны только те УК, которые обладают достаточными компетенциями и добросовестно выполняют свои обязанности. В министерстве также предложили сделать обязательными минимальные требования к отделке от застройщиков. Эксперты назвали привычку, которая мешает повышению. Это синдром идеального исполнителя. Такой сотрудник может вовремя сдавать проекты и избегать конфликтов, но при этом не показывать влияние своей работы на результат компании. Для руководителей важнее способности анализировать риски, предлагать решения и брать на себя дополнительную ответственность. Повышение чаще получает тот, кто заранее снял с начальника часть проблем. Сценарий ленты «Смертельное оружие 5» написан, об этом сообщил актер и постановщик Мел Гибсон. Картина будет самостоятельной историей, только отчасти будет ссылаться на предыдущие фильмы. Дата выхода проекта неизвестна. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали на 40% чаще покупать продукты с необычными вкусами. Среди таких товаров газировка с личи, пельмени с том-ямом, сухарики с кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и растительное молоко с ароматом сакуры. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Это «Красавцы Love Radio». Здесь все россияне, которые немного ленятся. Так вот, или не ленятся. В общем, нам советуют лениться побольше. И, по словам психологов, только ваш организм может полноценно восстановиться, только когда вот он ленится. В общем, что нам рекомендуют делать? Лежать и смотреть в потолок, окно или стену, бесцельно ходить или заниматься чем-то абсолютно необязательным. Главное здесь делать все без скроллинга ленты. Уберите телефон из рук, как говорят нам наши мабы, вот чтобы лишний раз не нагружать мозг. Мне кажется, это лучший совет для утра, не только, допустим, понедельника, но еще и вторника, среды. Если хочешь, чтобы твой день был в порядке, психология твоя была, вот психологическое состояние в норме, ты был сбалансирован, убери телефон, неважно, звонит тебе начальник или нет, и ходи от стенки к стенке, даже если ты уже в офисе, бесцельно. Коллеги спросят, что с тобой, а ты говоришь, значит, я так восстанавливаюсь полноценно. Да, на работе, да, вот так вот немножечко сумасшедшим кажусь. Но ничего страшного, это же жизнь. Главное, не скроллить ленту.
4: Спонсор рубрики АО «Суд»

0: Зои Сет Girls только что в эфире Love Radio. И, кстати говоря, несмотря на название трека, что «Грустные девушки», песня совершенно не грустная. Ну а мы с тобой продолжаем, и я напоминаю, что у тебя есть крутая возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся на волнах Love Radio, их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Также здесь в прямом эфире мы ждем Джона Саммита, Devol, Julie Church с новинкой Shades of Blue.
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: удовлетворяемся музыкальными новинками и разнообразием, в принципе, музыки в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» и продвигаемся к новой рубрике. Это вау, прямо сейчас специально для тебя. Будем изучать заработки звезд баснословные.
1: Это вау.
0: Действительно, сумма, про которую мы сейчас с тобой поговорим, это просто вау, но сначала небольшая предыстория. Однажды ирландская рок-группа U2, вы все прекрасно ее знаете, одна из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории человечества, заработала рекордную сумму денег. О ней в конце. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Вот его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать вам возможности экосистемы Apple Music, я так понимаю, и роль музыки в ней. В сети поднялась волна критики, многие были недовольны, потому что, ну, как бы мы не хотели слушать YouTube, шутили, что это такой музыкальный своего рода спам. Однако для группы эта акция пошла на пользу. По данным компании, альбом музыкантов прослушали, ну, или скачали порядка 33 миллионов человек. Ну, а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Только за загрузку на платформу, представьте себе. Так вот, в переводе на наши деньги это, внимание, десятизначная сумма 8 триллионов 270 миллиардов рублей. И вот мы сегодня раньше говорили, что музыканты не совсем привлекательные по профессии свои люди, потому что, ну, как бы, доход у них так себе, ветренность в голове, только музыка в этой же самой голове. Ну и в кармане, как я уже сказал, ноль. Так вот, 8 миллиардов 217 миллионов долларов заработала группа YouTube просто за то, что дала возможность загрузить свою музыку, ну, таким вот превентивным, так сказать, образом. Так вот, я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить новую дачу тёще, купить ей саженцев, облагородить ее участок, и ты не был бы таким вот уже так себе музыкантом с плохой профессией. Она уже не станет говорить: поменяй профессию, сделай, иди на нормальную работу. 8 миллиардов с четвертью. Вот так вот. Так что, друзья, если хотите стать музыкантами, все впереди. Главное — идти к своей цели. Делай, как говорится.
1: Это вау.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Успейте до 11 августа. В фирменных магазинах Ситна килограмм шашлыка для пикника всего 249 рублей 90 копеек. Идеальный ужин на природе уже ждет вас. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
13: «Лаврадио».

0: Айова с треком «Мы» здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Я, Макс Фабиан, тоже с тобой. И пришло время нам немножечко попрощаться. Но попрощаться ровно до завтра, потому что утреннее шоу вернется к тебе, а я же еще на целый час останусь с тобой. Сегодня мы с тобой изучили очень много интересных тем, новостей, а также узнали, какие мужские и женские профессии привлекают людей. Из хороших новостей сразу скажу, что телерадиоведущие – это, значит, одна часть моей профессии, это зеленый флаг, а музыканты – это вторая часть моей профессии, это красный флаг. Вот. Но потом мы это опровергли. Группа YouTube 8 триллионов рублей заработала в пересчете на наши деньги. Да, даже больше. Ну, а я желаю тебе не меньшего заработка в этом году, кстати говоря, ну, может быть, даже и сегодня. Впереди у нас Тэйм Импала, Джинни Дракула, Диско Лансти, наши Нобрук Бойс.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова.
11: Сергей Лазарев.
12: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Заявки на использование мат-капитала стали рассматривать быстрее. Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В социальном фонде уменьшили до 4 дней средний срок рассмотрения заявлений семей о распоряжении мат-капиталом. Большинство заявок направляется удаленно, без необходимости личного обращения и предоставления дополнительных документов. Компания Heroes Enterprise подала судебный иск против Beyoncé. Певицу обвиняют в нарушении авторских прав. Звезда якобы использовала отрывок из чужого хита в одном из своих треков. Баста – самый популярный рэпер у жителей нашей страны. Он оказался в лидерах по прослушиваниям. На втором месте Гуф, кроме того, в топе Макан и Мияги Эншпиль. Самым популярным иностранным исполнителем в указанном жанре назвали Эминема. Энн Хэтэуэй напугала поклонников видом беременного живота. Актриса появилась на красной дорожке в довольно откровенном образе. Хейтерам такое поведение звезды не понравилось. Они попросили селебу больше не показывать свой живот на публике. Напомню, американка ждет третьего ребенка. Его пол пока неизвестен. Брэд Питт рассказал о семье, зависимости и сложном периоде в жизни. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Йога помогает бороться с бессонницей. Как выяснили иностранные ученые, самое эффективное в этом плане – высокоинтенсивная йога. Лучший результат показали 2 занятия по 30 минут в неделю в течение примерно 2 месяцев. На втором месте – ходьба, а на третьем – силовые тренировки. По мнению специалистов, такие нагрузки помогают уменьшить уровень стресса и делают сон более глубоким, поскольку в них сочетаются дыхательные техники и силовые упражнения. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
3: Я все понял. Те, кому не подходят силовые тренировки, занимаемся йогой, дыхательной в том числе, ну и слушаем Love Radio. Кайли Минок откроет час работы Can't Get You Out of My Head, дальше The Balls, The Magnetic, ну и я.

0: Casper от Джоэла Кори. Здесь в эфире Love Radio в 11.20 по столичному. Движемся в таком летнем танцевальном настроении дальше по нашему утру.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно уверен, что после утреннего шоу «Красавцы Love Radio» все проснулись, все в бодром настроении и духе прибывают, поэтому погнали дальше побеждать в этот вторник. До конца часа с нами Инна Рехаб, «I'll be waiting». Чуть раньше новинка от Тимы Белорусских. Это его суперхит «Мысли». Ну и совсем скоро «The Second Voice» «Let Me Be». Шикарный афропоп, ну а ты оставайся здесь. В эфире Love Radio, лучшие саундтреки любви.
2: Реклама. Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура, к нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Купить все, что нужно, совсем несложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 мл 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
13: Love Radio.

0: Данный бывший.
1: Love Radio представляет
2: греческий сезон.
0: Было.
2: Итальянские каникулы.
0: Закончились.
1: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
0: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
0: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
3: Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
1: Билеты в продаже. 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Cry Baby здесь в эфире Love Radio, это Clean Bandit, Энн Мари и Дэвид Гетта с красивой танцевальной работой. Ну а мы спешим в финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И финал это будет не только часа, но и утро по столичному времени, 11.50 ровно в Москве. Впереди у нас только лучшие плейлисты, лирика аутентичная. До конца часа будет Джастин Бибер, Sorry. И в финале I'll Be Waiting, это Инна и Рехаб. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся и увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Классного тебе дня, пока.
2: Реклама меньше минуты.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Чарли Пут, Боб Синклар, Тедди Суимс. На старте этого часа Леони Колмскотт, Стей. У микрофона Максим Абдуллин. Всем большой привет и хорошего дня.

0: Лили Пут, How Long, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед и проведем с другими 100%-ными хитами следующие 40 минут этого часа. Вот кого встретим ближе к финалу. Филат Фикер, «Среди счастливых людей». За экватором этого часа Шакира, Бёрна Бой, «Дай, дай». И после небольшой паузы Хьюгель, «Alternate, moving to the sun». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Конкретно однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу тёще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Еще один прекрасный флешбэк в обновленном звучании. Riptide. За это большое спасибо Сигалу и Лонгкидрон Джексон. И только что в эфире Love Radio. Но я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди такая компания. Pinau, Bibi Rexha, Ozuna, Stars, под занавес Филат Фикера, среди счастливых людей, Сэм Смит, Diamonds. Сразу после короткой паузы и снабдим ваши динамики большим количеством других 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина. Полина.
13: Юлианна Караулова.
14: Сергей Лазарев.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: The Weeknd, Daft Punk, Ханна, Дэвид Гетта, Сэм Мартин. И это далеко не все, кто проведет с нами первые 20 минут. На старте этого часа Another Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего.

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Итак, это все еще проект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы занять свободное место в нашем виртуальном лайнере и пройти финал проекта, прямо сейчас звони по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
9: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
10: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: билеты в лето. Турецкий вайб.
1: Итак, друзья, это суперпроект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы разыгрываем по-прежнему морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранда». Чтобы попасть в финал проекта, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере, что сейчас предстоит сделать Светлане. Свет, ты в эфире, я тебя приветствую.
2: Привет, привет.
1: Привет. Ну что, такой вопрос, как скоро отпуск? Будет ли еще или уже все исполнились в этом году?
2: Еще будет только в сентябре.
1: Ой, супер, как раз осенью, да?
2: Да.
1: Когда стартует. Тоже в целом неплохое время года, особенно первая его половина. Есть ли у тебя какое-то условие идеального отпуска? Вот что-то такое нужно, по-твоему, обязательно сделать, чтобы отпуск прошел отлично?
2: Да нет, просто настроиться. На
1: супер.
2: Хороший отпуск, и все.
1: По-моему, всем подходит, все мы это можем сделать. Такой универсальный способ, да, настроиться на хороший отпуск. Хорошо, можем иметь в виду. Ну что, и теперь приступим к самому главному, да, настроимся сейчас вот на что. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. У каждой палубы находится по 10 кают. Задача не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3, по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Света?
2: Третья палуба. Шестая каюта.
1: Третья палуба, шестая каюта. Да. Ну что, услышали, идем по рядам и прямо сейчас узнаем, свободно там или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Супер, абсолютно верно. Света, я тебя поздравляю. Ты рада? Расскажи.
2: Да, очень. Очень-очень.
1: Здорово, мы тоже рады, что у тебя все получилось. Итак, я тебя поздравляю. У нас в пятницу, уже в эту пятницу состоится финал проекта в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». Поэтому, пожалуйста, будь на связи. Там ребята будут выбирать с помощью рандомайзера того самого счастливчика, который отправится в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Ну, а все подробности, друзья, и другие детали акции вы узнаете на сайте lavradio.ru, категория 18+. Ну и, конечно, оставайтесь с нами. У нас впереди много хорошей музыки.
0: Билеты в лето в эфире «Лав-Радио».

0: Включи любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: визитная карточка британской артистки Алими Дин. Man I Need. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании завершим текущие 60. Teddy Swims, Bad Dreams, пацаны сейчас звонкий, невероятно. Сразу после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: Улмакс Мэпл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угаран 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
13: Я люблю тебя.
12: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Мадонна, Five Star Family, Мартин Гаррикс, Дуа Липа. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. На старте Джон Сами, The Vault и Джулия Джордж, Shades of Blue. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Мадонна Dance Theory только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Чуть раньше отметится Леди Гага, Абракадабра. И после короткой паузы The Pause, Magnetic. Love Radio — это саундтрек твоей любви.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около $100 миллионов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АОС.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
14: Билеты в продаже. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Леди Гага, абракадабра, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама меньше минуты.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Джейсон Дерула, Ларин, Кайга, Макс Макнаун и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Настасья Медуза и Henry Come A Mile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джейсон Деруло, Don't Wanna Go Home в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными хитами проведем следующие 40 минут. Под занавес этого часа Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Тедди Свимс, Мистер Нови Доу. Сразу после короткой паузы Тэмми Импала и Дженни, Дракула. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Deonica Foamen 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Deonica 2 Foam Woman всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
2: Love Radio.

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: The Sound of Silence. Танцевальная и в чем-то даже драматичная работа. Только что в эфире Лав-Радио. И здесь же прямо сейчас расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Прямо по курсу Дэвид Гетта, Сия, Titanium из 2014-го поставит точку в этом часе. Чуть раньше Мадонна и Мартин Гаррикс со свежей работой Bizarre. После короткой паузы и с актуальных новостей начнем новый час.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максмутов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угаран 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Заявки на маткапитал будут рассматривать быстрее. ЕГЭ хотят усложнить. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В соцфонде сократили срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала до 4 рабочих дней. Ранее действующие правила предусматривали принятие решения в течение 10. Как отметили в учреждении, большинство заявлений на выплату сегодня подается дистанционно. Власти призвали усложнить уровень тестов ЕГЭ. С такой инициативой выступил помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко. По его словам, большое количество набравших максимальные баллы не позволяет оценить реальный уровень подготовки выпускников и затрудняет определение лучших абитуриентов. Политик также предложил пересмотреть систему школьных олимпиад. Джейкоб Эларди снимется в новом проекте от режиссера фильма «Солнцестояние». Об этом сообщает People Talk. Следующая картина Ари Астера будет называться «Козел отпущения». Сюжет пока не раскрывают. Известно, что кинопару «Звезде грозового перевала» составит Скарлетт Йоханссон. Съемки начнутся уже в этом году. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Южной Корее открылось кафе-музей динозавров. Причем это место необычно не только наличием окаменелости, отпечатков следов и скелетов в интерьере, но и интересным меню. Главное блюдо – это тирамису в форме черепа тиранозавра. Десерт подают с миниатюрной ложкой, стилизованной под археологическую лопатку. Также гости могут заказать брауни в виде лапы динозавра. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного тебе дня.
3: Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут Миша Миллер, Акмаль, Ацики Асти на старте «Серебро». Я тебя не отдам. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пам-пам. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Севиль, Артики, Асти, Бриллиант. Моя Мишель на малиновой луне. Хьюгель, Алджунейт, Moving to the Sun. После короткой паузы. I'm moving to the sun. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: частота, на которой бьется твое сердце.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Успейте до 11 августа. В фирменных магазинах Ситна килограмм шашлыка для пикника всего 249 рублей 90 копеек. Идеальный ужин на природе уже ждет вас. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Catch You. Ну а вот поймать признание в любви от своей второй половинки или отправить его ты по-прежнему можешь в интерактивном лав-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам в 16.00 по московскому времени. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы будем озвучивать самое оригинальное послание. 16+.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: специалиста.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
1: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Власти проверят популярные БАДы. Слушатели Love Radio отправятся в грандиозное путешествие. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Роспотребнадзоре проверяют популярные на маркетплейсах БАДы для похудения, в которых нашли запрещенные вещества. Напомню, в СМИ появилась информация, что на онлайн-ресурсах реализуются препараты с сибутрамином. Они не имеют официальной регистрации и могут быть опасны для здоровья потребителей. В ассоциации туроператоров не получали информации о планах введения виз в Сербию. По мнению представителей организации, такие требования негативно повлияют на турпоток в эту страну. Ранее СМИ писали, что Белград планирует отменить возможность свободно въезжать россиянам в рамках реализации мер для вступления в Шенгенскую зону в 2027 году. В Госдуме предложили обязать магазины указывать на ценниках стоимость за килограмм. Сейчас у продавцов есть возможность маскировать подорожание, выставляя цену товара за 100 граммов. По словам парламентариев, особенно от этого страдают пенсионеры. В эфире Love Radio продолжается финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. 18+. Российские ученые разработали спрей, который поможет от привыкания к каплям в нос. В Сеченовском университете вывели инновационный состав. Он не просто орошает слизистую, а прочно к ней прилипает. Это дает долгий лечебный эффект и сводит к минимуму побочные действия. Сейчас новинка находится на этапе доклинических испытаний и успешно прошла начальные тесты. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости.
3: Ученые выяснили, вторник – идеальный день для флирта. В понедельник все еще сонные, а в пятницу уже слишком много конкурентов. Дим Вебер, Love Radio, расчехляй харизму на старте «Ave, meet me in the dark».

0: все в порядке, но мне все равно как-то странно, признается нам Дженнифер Лопес. Знаете, фраза «Everything's fine» — это ведь главный международный пароль для маскировки легкого жизненного хаоса. Когда у тебя горит дедлайн, ломается машина и кошка рожает на ковре, ты все равно улыбаешься и говоришь «все нормально». Дженнифер и Аллок упаковали эту бытовую паранойю в такой роскошный электронный грув, что под нее хочется не паниковать, а танцевать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Делаем глубокий вдох, выключаем режим тревожности и летим навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Чуть ранее Амчи, Алиша, Черновик.
2: Открываешь пусто, закрываешь тесно, мы черновик.
0: После рекламы Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские, белые, от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
14: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
15: Белые медведи в Магнитогорске.
16: Белые медведи в Магнитогорске.
17: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
18: Билеты в продаже. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Лав Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
4: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНИЭС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыку. УАФ Радио. Радио. Новая песня о любви.
1: Джон Саммит, Дивал, Джулия Чорн, Shades of Blue.
0: В эфире

0: Если ты не готов в это поверить, то просто стой и смотри дерзко, заявляет Тед Макрей. Знаете, фраза «Just keep watching» — это ведь идеальный ответ для всех, кто пытается давать нам непрошенные советы или сомневается в наших силах. Пусть смотрят, нам не жалко, лишь бы не забывали ставить лайки. Тейт упаковал этот манифест уверенности в такой плотный бас, что под него хочется побеждать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Включаем режим максимальной уверенности в себе и готовимся слушать следующие треки. После рекламы Филипп Киркоров и работа Луиза, далее Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей...

0: и России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшинг. Угаран
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Россиянам напомнили о видах бесплатных ремонтных работ, названы самые популярные профессии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Часть работ в многоквартирных домах управляющие компании обязаны выполнять без дополнительных взносов, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В частности, речь идет о стояках воды, канализации и отопления, а также ремонте кровли, фасада и подъездов. Эти расходы уже входят в плату за содержание жилья. Если УК отказывается проводить такие действия, стоит обращаться в вышестоящие инстанции, например, в прокуратуру. В России предложили сократить разницу в доходах руководителя и сотрудника. Депутаты направили в Кабмин проект о запрете топ-менеджменту получать сумму более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. По словам парламентариев, инициатива не противопоставляет представителей разных должностей, а вводит более справедливый принцип распределения фонда оплаты труда. Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных профессий занял менеджер по продажам. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме, выяснила РИА Новости. В пятерке перечня также отметились администраторы, упаковщики, комплектовщики, водители и разнорабочие. Натали Портман устроила редкое свидание с возлюбленным. Подробности на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Признавайся в любви на всю страну в лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и в пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Категория 16+. В мире создали куклу Уитни Хьюстон в образе Барби. Первая официальная игрушка в честь певицы вышла к ее дню рождения. Прототип сделали по образу артистки из 1980-х, вдохновившись клипом «I Wanna Dance With Somebody». Это были новости.
3: Исследование показало, мужчина во вторник способен принять важное решение. Особенно, если девушка уже все решила за него. Это Дим Вебер, Love Radio на старте, The Bouse и Magnetic. Классного вечера, поехали!

0: каждый день я слышу, как ты шепчешь. Мне признается Джоэл Кори в этом треке. Знаете, если вы каждый день слышите какой-то загадочный шепот, ну, это повод либо проверить настройки беспроводных наушников, либо обратиться к специалисту. Желательно, чтобы у него в резюме был медицинский вуз, а не участие в битве экстрасенсов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Стряхиваем с себя остатки забот, настраиваемся на позитив и летим навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Мона и Ардан.
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ардан собью дых.
0: Чуть ранее Five Star Family, Фарго, перемотай. Ну а вскоре после рекламы лирик аутентичная. Это Love Radio саундтрек твоей любви.

0: Ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу тёще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +16 градусов.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.

0: «Люби меня, обманывай меня, главное скажи, что я тебе нужен», умоляет музыкант из Two Colors. Знаете, концепция влюбленного дурака бесконечно популярна в социальных сетях, и верить этой красивой лжи готовы практически все из нас. Вот тут вот популярным психологам социальных сетей было бы где разгуляться. Ну а мы с вами продолжаем движение вперед, и сразу после рекламы Мона и Ордан и Кайли Минок с работой «In Your Eyes».
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности

0: подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Собрать ребенка к новому учебному году стало дороже. Названы лучшие объемные стрижки. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Базовый школьный набор в этом сезоне обойдется родителям примерно в 6 тысяч рублей. Это на 6% дороже, чем годом ранее. При этом сама канцелярия в цене почти не выросла. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. Об этом рассказал эксперт Александр Сафонов. Он отметил, что только минимальный комплект формы, спортивная одежда и констовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. За год школьная форма подорожала примерно на 7%, обувь на 10%. Полный переход к использованию электронных медицинских книжек отложили до 2027 года. Это следует из документа Минздрава. Разрешение выдавать и вести бумажные документы также продлено. Московские школьники завоевали 19 дипломов на международном чемпионате по робототехнике в Пекине, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Столицу представлял 21 ученик в составе 15 команд. Все вернулись с наградами. Ребята соревновались в 6 дисциплинах, включая следование по линии, робобоулинг и микросумо. В свободной категории они представили собственного робота для тренировок по настольному теннису. Практические навыки программирования, конструирования и командной работы школьники получают в IT-классах и кружках робототехники. А основу математического мышления закладывает проект «Занимательная математика юного москвича». Стилисты перечислили стрижки, благодаря которым волосы выглядят гуще. Так, эксперты советуют боб с ровным срезом. Его секрет в четкой линии, которая создает впечатление плотной массы локонов внизу. На втором месте оказались различные варианты каскада. Закрывают топ нашумевшие в этом сезоне пикси. Такие варианты часто рекомендуют для тонких волос. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: Если посмотреть на сегодняшний день с философской точки зрения, то вторник — это тот же понедельник, но который уже осознал свои ошибки. Дима Вебер, Love Radio, на старте Teddy Swims и Mr. Know It All. Лучший день.

0: Ранен от Нари Бой и великолепный Бьонсе. Тот самый случай, когда музыка создается по законам высшей математики. Продюсер признался, что заманил королеву Би в этот проект благодаря нумерологии. Он просто показал ей, как красиво совпадают их счастливые числа. Ну что ж, если ради согласия Бьонсе нужно выучить нумерологию, я готов садиться за учебники прямо сейчас. Но у меня есть идея получше. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Телефон прямого эфира неизменен: 8495-956-106-6.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: билеты в лето. Турецкий вайб.
1: Ну что, друзья, уровень интриги и напряжения возрос максимально. Я аж встал, чтобы приветствовать нашу гостью в эфире. Марина, привет.
2: Добрый вечер всем.
1: Марин, ты из города Гусь Хрустальный.
2: Да, ну,
1: это же просто потрясающе. Люди отправляются в Турцию для того, чтобы насладиться морем, а в Гусь-Хрустальный для того, чтобы посетить столицу нашего российского такого утонченного и красивого ремесла. Ну, здорово, пора объединять
2: Конечно.
1: Эти культуры вместе. Правила очень простые, у нас есть 3 палубы и 10 кают. Я понимаю, задача непростая, не так много мест осталось в доступе, но мы же попробуем выбрать правильную и свободную.
2: Конечно, вешки-то все собрали, надо выбрать корешки.
1: Ну, тогда, собственно, руководствуясь этим прекрасным русским напутствием, мы приступаем к выбору. Итак?
2: Ну, давайте вторая палуба.
1: Угу.
2: И шестую каюту.
1: Ну, держимся за корешки и проверяем.
2: Да, лучше за вершки.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Марин, ну я поздравляю.
2: Ура!
1: Действительно, ура! Ну, и корешки, и вершки, все берем наши с собой. Теперь осталось только найти какой-нибудь магический предмет и взяться за него 14 августа во время подведения результатов и объявления итогов, которое состоится в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Следите за эфиром. Марин, еще раз поздравляю. Ну а мы продолжаем дальше этот вторник проводить вместе Love Radio, Дима Вебер. Все тут как тут.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio. We'll be right back.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: BigLove20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29 68 28. 29 68 28.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Я сжигаю все твои вещи и даже не знаю, с чего начать откровенничать с Алис Токио Хотел. Знаете, идея сжечь мосты и устроить тотальное прощание с прошлым – штука, конечно, кинематографичная. Главное, в процессе этой эмоциональной уборки случайно не выбросить что-то действительно полезное, например, паспорт или зарядку от телефона.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мы дружно избавляемся от токсичных воспоминаний и движемся далее навстречу классным трекам. Филат Фекерас среди счастливых людей сразу после рекламы. Вслед за ними Unseen, It's Gonna Be Me.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Is them beat?

0: продажам видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Смазон Давид».

0: известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Британские ученые выяснили во вторник, девушки уже знают, чего хотят мужчины. Пытаются понять, чего хотят девушки, но я точно знаю, чего хотят все. Это Love Power. Дима Вебер, Love Radio. Дальше слово DJ Lighto.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Power, 20 минут чистого золота в ваших динамиках. DJ Light просил передать, что был рад услышаться. А я, Дима Вебер, распакую для вас самые крутые треки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В оставшиеся 40 минут услышим ближе к концу часа звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа.
0: Немногим ранее Гаязов с Brothers Santa Lucia. Но вскоре после рекламы Forever. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Тейста от Сабрины Карпентер, потрясающий манифест абсолютной уверенности в себе. Сабрина тонко намекает, что из некоторых отношений невозможно уйти бесследно. Твой шлейф, твои шутки и твой вкус все равно остается с человеком навсегда. Что ж, очень изящный способ напомнить о своей исключительности. Девушки, берите на заметку, не надо устраивать сцен. Достаточно просто быть незабываемой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы красиво перелистываем страницу и двигаемся дальше. Павел нам Love Radio. После рекламы звонкий невероятно. Елена Темникова и работа «Импульса». Завершим эти музыкальные 60 минут. Ava Max, Bia, FIFA Sound и работа Energy.
2: Реклама меньше минуты.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Есть вечера, которые мы планируем, а есть те, которые просто случаются. И потом почему-то запоминаются сильнее остальных. Давай посмотрим, каким будет этот. Дима Вебер, Love Radio на старте. Джон Саммит, Диволы, Джулия Чёрч.

0: туда, где меня никто не знает, умоляет нас Наташа. Знаете, этот трек обладает удивительным побочным эффектом. Ты можешь сколько угодно строить из себя любителя сурового андеграунда, но стоит этому припеву зазвучать, как ты уже стоишь в душе с воображаемым микрофоном и кричишь «Take me away!». Сопротивление абсолютно бесполезно. Этот поп-вирус въедается в память надолго.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые имеют свойство также безвозвратно впиваться в память. Ближе к концу часа Мари Краймбрери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после велика уже играть в футбол.
0: Чуть ранее об Индиях Joy Mod Shadem.
3: Она танцует по шаде.
0: Ну а вскоре после рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
4: На «Малиновой луне», на обратной стороне, мы увидим...
0: Это «Love Radio» саундтрек.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

0: замедлись, детка, побудь со мной. Нежно шепчет Муня. Знаете, совет замедлиться в разгаре рабочей недели звучит, конечно, заманчиво, но наши дедлайны, будильники и бесконечный список дел обычно имеют совершенно другой ритм. К счастью, парень по имени Набу сделал этот трек настолько динамичным, что под него можно успеть сделать годовую норму и даже не заметить усталости.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Бодримся. Сразу после рекламы Филипп Киркоров, Луиза, Мари Краймбрери. Ты помнишь? Алек Хюгель и Амбер Ван Дей с работой I Don't Wanna Talk.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Вечер продолжается, а значит, у этого вторника еще есть шанс нас удивить. Ваши любимые треки уже заряжены в плейлист, так что делайте громче. С тобой Love Radio, Дима Вебер, на старте Медузы, Henry Carmichael, Don't Wanna Go Home.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, абсорб, а секс с перекуром.

0: Я знаю все твои секреты, так что даже не пытайся. С легкой улыбкой заявляет нам Рэй. Знаете, спорить с девушкой, у которой в руках есть неопровержимые аргументы. Но занятие заведомо проигрышное проще. Сразу согласиться, признать ее правоту и вместе пойти заняться, ну, например, танцами или наполнением ее корзины на сайте парфюмерного магазина.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот несколько роскошных треков для вашего дэнса, ну или шопинга, кто как договорился. Ближе к концу часа Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
0: Чуть ранее Шакира, «Burna Boy», «Дай Дай». Вскоре после рекламы Тедди Свимс, «Мистер Нойрол». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: любовь. Это Love Radio.
1: Я искал других, но все без ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Лав Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Джастин Бибер, Chance the Rapper и работа Confident. Кстати, ты теперь можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но и еще в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а до завершения этого часа ты услышишь Бандера с работой Манхэттен, Леди Гага и Deutsche Runway. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут работой Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Я же Дим Вебер с тобой прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Пока-пока.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда соберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио.
1: Пару мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Когда зовет.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберес.
2: Консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Нет.

важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.